0: Шия цай юрэй маарэ.
1: Дуас дүрэшда, цаалууду.
2: Я, дэгэшда. Я, дэш ош. Шия сэй ла. Намгэ дүгшида, садэнгэ пунши жэбри. Дэ он пахши нэгшин шэксшида юр маарэ ла. Лангшада лукши нэгшингэ мэрдэ юр маарэ. Dima tse la da sha kashi nang shingi chimi nyebada kagmari, xe nang zetra dirda. Ya, chosh dida.

0: 겐루 라이키랑기 제방 다시나르
1: 네 가방 다 보이세
0: 어 마심 라이는 근데 슈디 그러봐
1: 어지 지지 간다 야마시 기발린다
0: 타치나
1: 쳔어 어 네 라라 키팅 저제죠 마심 가르도 내게시다
0: 레세
2: 팀집 당라 쇼부디레
3: 쇼부디레
0: 팀집 당라 나쁜 제 페베
4: 허지, 진술 당라. 디리문에 너 김도 갑시다.
0: 아린 백구제, 용배스루시도.
5: 지기네 용배라 짜티.
0: 진술 당라 이지시도.
5: 지기 내 통기시티기. 네 레비스투지 삽시시티비.
0: 라민 랭게브드 후부십시도가.
6: 디네스리베.
0: 우스랑 레후부도 창시제주가. 네 친구.
1: 미기스치노 나와히부스도 야멘 도공을 하니 쇠뜨게
0: 도공에
7: 계기대다치다
0: 용아 빠슘제 펴면줘 아
1: 용아 젠추즈죽바 니랑 소가용고
5: 뭐지 라궁세레스메 자라주어주메
0: 자라에
8: Ну, смотри, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот

0: Помши. Тари рагчида дилэ тапши. Ламса гюшим не бучу уй.
1: Жигне чузе мапсонза. Чизу миду.
0: Шаке титу мидусе. Йонга, чен не чуро чао.